0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом. Ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до нашей эры. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату, в 65-м году, страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
5: Здравствуйте! Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку. При уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет «Российская газета». Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника, 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды, 29 июля, синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Кут-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Меннона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мавитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exeed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 25, днем до плюс 35. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера вторника, 28 июля. В регионе сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом говорится на сайте Уралгидромета. Между тем, синоптики объявили еще два предупреждения – гидрологическое и метеорологическое. До 27 июля в реке Тура в районе города Туринска уровень воды будет на отметках, превышающих опасную в 850 сантиметров. Также до среды, 29 июля, синоптики предупреждают об аномальной жаре в регионе. Среднесуточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более, местами до плюс 36-38 градусов. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы. Об этом сообщили в управлении автодорог области, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Участок ЕКАДа, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куц-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Меннона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.

0: Barivit.ru.
1: В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33-35.
2: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 49 225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Сегодня понедельник, 27 июля. Начинается аномально жаркая неделя. В центре Екатеринбурга уже плюс 26. Сегодня днем будет что-то невообразимое, до плюс 35. В такую погоду, конечно, лучше быть у водоема, но у кого-то начинается рабочий день, и кто-то уже стремится к кондиционеру, что тоже неплохо. Минут через 5 узнаем, что на сегодня обещают астрологи. Будет гороскоп на радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь.

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: У вас ремонт, а в Петровичи Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5%. 109,99 за 300 граммов. Батончик Пикник Биг. 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы и на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Посмотрим, что будет через полчаса, как изменится дорожная ситуация. Удачи вам в пути.
4: Радио СИ 103,7 FM.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. 7.14 в Екатеринбурге, в цене города плюс 26, а еще только начало 8-го. Сейчас на радио «Си» гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Ну, не все ж бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги, неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
0: Что такое фиолетовое? Растет в земле, похоже на картошку, но не картошка. Причем из этого делают и напитки, и даже мороженое. Что за корнеплод такой, узнаем минут через 5 на радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.21 в центре Екатеринбурга плюс 26 градусов. Сегодня днем до плюс 35. К нам пришла аномальная жара. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и один экзотический корнеплод.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
0: Буду пробовать все, особенно если это будет со льдом. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге 7:30, в центре города плюс 26. Прошедшие выходные, чтобы попасть к воде, были огромные очереди, но никто не сдавался. На Челябинских озерах, понятное дело, был почти весь Екатеринбург. На реках Свердловской области тоже было немало гостей, а где-то даже были пробки на несколько километров, чтобы просто подъехать к озеру. Но никто не сдавался, и редкий случай, когда кто-то разворачивался и уезжал домой. Сегодня днем будет до плюс 35. Понятно, что в такую жару лучше бы, конечно, где-то возле воды быть, но не у всех получится это сделать сегодня. Сегодня понедельник, 27 июля. Сейчас на радио «Си» новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях региона содержатся 57 несовершеннолетних. 45 из них осуждены именно по таким статьям. Это почти 79% от общего числа, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, пишет «Комсомольская правда». В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома номер 2 по Гражданской с 18 по 25 августа, сообщили в мэрии, пишет Ядин. Супруги актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера ленты состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года, пишет газета.ру. Людмила Гусева, Радио «Си».
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 26, и только с утра. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33,35. В Краснотурьинске плюс 34,36, в Новоуральске плюс 31,33, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 32,34.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс 26. К нам пришла аномальная жара. Сегодня днем до плюс 35. Сегодня, в понедельник, 27 июля, отмечается День работника МФЦ. Конечно же, поздравляем всех работников МФЦ. А каким должен быть идеальный работник, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама. Сегодня в Кировском сыр российский «Казмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карта, сейчас 2 балла. Небольшая пробка на космонавтов перед Бакинским комиссаров. На Халтурина от Технической до Полихинской. На Шевской от остановки Шевской до фронтовых бригад. И самая длинная пробка сейчас на Березовском тракте. Трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
2: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
6: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. 7.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 27. Сегодня днем до плюс 35. А сейчас на Радио Эси познакомимся с достаточно молодым праздником, с днем работника МФЦ. Спонсор всемирной истории на Радио Эси ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый и компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 7.56 в центре Екатеринбурга уже плюс 27 градусов. С каким чемоданом в этом году модно путешествовать? Об этом на радиосе в новостях через 5 минут. А еще узнаем, почему в последнее время из крана течет вода с желтоватым оттенком. Ну а сразу после новостей на Радио Си мы поиграем в очень вкусную игру. Вам нужно будет угадать блюдо по ингредиентам, которые я буду называть. Угадайте блюдо, получите замечательный приз. Телефон Радио Си 235-103.7 вам уже скоро пригодится. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 27 сегодня днем до плюс 35. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный.
1: Доброе утро. В 10 регионах России сегодня ночью и утром была объявлена опасность от беспилотников, в том числе в Липецкой, Ивановской, Астраханской, Волгоградской областях, а также на Ставрополе и Адыгее.

0: По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также попадают под влияние радикальных взглядов. В школах города учатся более 200 тысяч детей, на учете состоят более 1000. Это примерно 0,5% от всех, рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга массово жалуются на воду из крана желтого оттенка, пишет Ядин. Сообщения поступают из разных районов, в том числе из центра города, железнодорожного района, Свиза, из Пионерского. Горожане выкладывают фотографии в сеть. Иногда жалуются не только на цвет воды, но и на ее запах. Особенно заметно, что вода с оттенком, когда она набрана в емкость, например, в ванну или раковину, или в унитазе. Как пишет телеграм-канал Ural Mesh, изменение цвета произошло из-за паводков в городе и отключения горячей воды. В водоканале говорят, что жалоб много. Чтобы установить причину ухудшения качества воды в конкретном доме, советуют обращаться в УК или ТСЖ. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома 2 по Гражданской с 18 августа по 25, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, однако по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречная сортировка. На месте перекрытия установят соответствующие указатели и дорожные знаки. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Главным модным трендом у путешественников в этом году стали гладкие глянцевые чемоданы. Об этом сообщили эксперты издания Who What Where. Сумки и чемоданы ярких цветов вытеснили из аэропортов черные и белые варианты. В частности, желтым чемоданом была замечена супермодель Джиджи Хадид. Актуальны также модели с персонализированной монограммой. Также в моде дорожные сумки разных брендов, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: В центре Екатеринбурга уже плюс 27. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33-35.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
4: С вами Радио Си. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего понедельника вам. Сегодня 27 июля. Давайте прямо сейчас начнем сразу играть. У нас вкусная игра, которая не терпит отлагательств. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Я буду постепенно озвучивать ингредиенты, а вам нужно угадать блюдо, которое из них готовят. Кто первым дозвонится и верно назовет загаданное блюдо, получит аппетитный приз. Напомню, телефон Радио Си 235-103.7. И вот первая порция ингредиентов. Репчатый лук, морковь, растительное масло. Какое блюдо готовим? Звоните 235-103.7.

0: Радио Си с вами на часах 8.08. У нас проходит не простая игра, а очень вкусная. Мы называем ингредиенты, а вам нужно угадать блюда, которые из них готовят. Уже прозвучали репчатый лук, морковь, растительное масло. Что из этого можно сделать? Для начала 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хочу попробовать угадать.
0: Давайте.
1: Блюдо. Ну, возможно, это плов.
0: Плов. Там есть, конечно, все эти ингредиенты, но мы бы начали, наверное, с риса. Не плов, пока мимо.
1: Нет?
0: Да.
1: Ну, ладно.
0: Еще звонить, спасибо. Угу. Радио Си, алло.
2: Алло, доброе утро.
0: Доброе.
2: Может быть, из ингредиентов начинают готовить борщ?
0: Ну, это база, конечно. Но пока нет, не борщ. Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Раз у нас борщ прозвучал, давайте добавлю еще конкретики. Вот следующая порция ингредиентов. Говядина, лопатка или шея, томатная паста и бульон. По вкусу можно добавить специи, сладкую паприку, черный перец и лавровый лист. Ну что, кто догадался? Звоните 235-103.7. На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7.
3: Реклама.
4: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели, а?

0: 28. Выпанов Вадим Геннадьевич. Огрнип 321-665-800-209-902.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженая. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Светлореченской от объездной до Соболева, на Шевской от остановки Шевской до фронтовых бригад и большая пробка на Березовском тракте трудовой Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
3: Радио СИ 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. У нас проходит вкусная игра. Мы называем ингредиенты, а вам нужно угадать блюда, которые из них готовят. Мы назвали репчатый лук, морковь, растительное масло. Тут, конечно, вариантов много. И вот добавили еще говядину, лопатку или шею, томатную пасту, бульон. А еще по вкусу можно добавить в это все специи, сладкую паприку, черный перец и лавровый лист. Что же за блюдо мы загадали сегодня? 235-103-7, телефон Радио Си.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я хочу блюдо угадать.
0: Давайте попробуем. Ингредиенты уже все озвучены.
1: Однозначно гуляш.
0: Гуляш. Да, загадали классические ингредиенты. И вы угадали гуляш. Как вас зовут?
1: Владимир.
0: Владимир, я вас поздравляю. Вы получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Можете гуляш в том числе попробовать заказать.
1: Ну, хорошо. Я обычно сам готовлю.
0: Сами? Как часто?
1: Ну, постоянно.
0: Прекрасно. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра с 8 до 9 снова поиграем. Будем загадывать ингредиенты, а ваша задача составить из них блюдо и выиграть вкусный приз. Участвуйте во вкусной игре на Радио Си и выигрывайте. Ну а через 3 минуты, день рождения каждый день, будем определять играющую дату. Телефон Радио Си прежний, 235-103-7.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8.20. В центре Екатеринбурга плюс 27. На Радиоси начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7, а дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль-концерт «Music Hall» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 4 апреля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. Если вы родились 4 апреля, пробуйте, дозванивайтесь. Телефон радио ИСИ 235-103.7. В игре 4 апреля. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева расскажет, когда мы себя ловим на мысли, что поступаем точно так же, как наша мама.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом научном смысле слова.
0: Поддержка близких – это всегда душевно и тепло. В Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 27, сегодня днем до плюс 35 и в основном без дождей. Радио ИСИ с вами, доброе утро и хорошего понедельника.

0: Радио Си с вами. На часах 8:26. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас дозвонилась Юлия Кондратьева. Юлия, вы где-то уже в пути, в дороге, в автомобиле?
1: Да.
0: С кондиционером?
1: Ну да.
0: Или пока еще где-то успели поймать утреннюю свежесть?
1: Да нет, с кондиционером уже нет утренней свежести.
0: Так, а в выходные, рассказывайте, на озера ездили?
1: Нет, у нас свой бассейн огромный.
0: А, из него не вылезали, наверное.
1: Да.
0: Хорошо, ну какая-то жара прям пришла очень серьезная к нам. Но вы сегодня на работу?
1: Конечно.
0: Там тоже есть кондер.
1: Ну, надеемся, что за выходные не сломалось, все есть.
0: Юля, сегодня еще есть прекрасный повод для радости, потому что вы сегодня быстрее всех дозвонились на Радио Си. У вас еще один день рождения. И без подарка не уйдете, получаете пару билетов на спектакль-концерт «Мьюзик Холл».
1: Замечательно.
0: И немного информации на правах рекламы. Вас ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам-де-Пари. Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: Ура!
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си поиграем обязательно, но теперь уже только завтра в 8:20 будем снова определять играющую дату.

0: Радиосе с вами в Екатеринбурге план 9, в центре города плюс 27. Это только утром, сегодня днем до плюс 35. Сейчас на радиосе новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный канал информцентра по ситуации на автоподходах. Ранее режим беспилотной опасности объявили в том числе в Крыму. Всего в 27 муниципалитетах Кубани, пишет РБК. Дождевой паводок в Свердловской области пошел на спад. Уровень воды снизился в реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Но высокие показатели воды пока в реках Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка, пишет российская газета. Сразу три предупреждения объявили свердловские синоптики. До вечера вторника в регионе висит смог. Также действует гидрологическое предупреждение о высоком уровне воды в реке Туре. Предупреждение об аномальной жаре. Сегодня местами по области до плюс 38. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные, сообщает портал «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье кассовые сборы картины составили 167 миллионов рублей. Людмила Гусева, Радиоси.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 27. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33-35. В Каменске-Уральском тоже плюс 33-35. В Асбесте плюс 32-34. В Полевском плюс 30.

0: 21-33.
1: Реклама.
2: Ага, Эскимо, вечерний Екатеринбург. Мое любимое.
1: Вечерний Екатеринбург. Но какой-то новый.
2: О, новая упаковка, что ли?
1: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
2: И глазурь вкуснее.
1: Потому что натуральный шоколад.
2: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
1: Вечерний Екатеринбург. Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
2: Вечерний Екатеринбург. Спрашивайте во всех магазинах.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Лариса с вами. Доброе утро. На часах 8:39 в центре Екатеринбурга уже плюс 28 градусов. Сегодня понедельник, 27 июля, и сегодня день рождения у писателя Владимира Короленко. Какие писал он необычные рассказы, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.

0: Байер-курорт «Марциаль Тюмень».
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Халтурина от Технической до Ополихинской. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. На Второй Новосибирской и Зенитчиков от Умельцев до Братской. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Белинского в направлении к Ботанике, Ленина в сторону УПИ и Репина в центр.
6: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
3: А у ГСК «Югория» акции до конца июля этого года.
6: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.46 в центре Екатеринбурга плюс 28, днем до плюс 35. На Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио Си.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Бушидо 100 граммов 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: 103.7 FM. Радио 7.

Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 28, днем до плюс 35. На Радио Си новости Людмила Гусева.

Доброе утро. В Екатеринбурге объявлена ракетная опасность. Сирены в центре города завыли примерно в 8:55. В такой ситуации нужно сохранять спокойствие, оценивать обстановку, принимать решения взвешенно. Можно найти укрытие, ближайшее безопасное место. Это может быть подземный переход, парковка или другое защищенное сооружение. Не стоит оставаться на открытом месте. Киев рано или поздно утратит свои западные земли, которые были подарком от генсека СССР Иосифа Сталина. Об этом заявил накануне в Санкт-Петербурге президент Путин, выступая перед военными моряками. Сталин подарил эти земли Украине в рамках единого государства. Видимо, и в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня, цитирует президента Москва-24. Владимир Путин отметил, что СВО завершится победой России. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна адаптировалась к условиям спецоперации с точки зрения экономики и способа принятия решений и может себе позволить продолжать боевые действия. После сообщения об отравлении детей в санатории Обуховске следователи Нижнесергинского района завели уголовное дело. Об этом сообщает Тверской области. Дело завели по статье «Нарушение санэпидемправил». Следственные органы осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Сотрудники ведомства уточняют,

0: Выходные. Таковы данные портала «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье, с 23 по 26 июля, кассовые сборы ленты составили 167 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга заняла комедия «На деревню дедушки 2». Она заработала за выходные больше 76 миллионов. Совокупные сборы фильма – 229 миллионов рублей. Замыкая тройку лидеров, биографический фильм «Майкл». Кассовые сборы за прошедший уикенд составили почти 61 миллион рублей. Лента идет в прокате уже 14-ю неделю. Общие сборы достигли отметки 2,5 миллиарда рублей, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: В центре Екатеринбурга плюс 28, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33.35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

Радиусе с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Сегодня понедельник, 27 июля. Начинается очень жаркая неделя. К нам пришла аномальная жара. Сегодня до плюс 35. В центре города уже плюс 28. Что на этой неделе обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио ИСИ. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем сертификат на 3000 рублей в Кейте.

0: Инг Айгуль Усмановой. Вопрос сегодня вот такой. Выбирая новый смартфон, большинство считает эту функцию необходимой, но по факту в наши дни очень мало кто ей пользуется, что люди хотят видеть в устройстве, хотя на самом деле это им уже не нужно. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Попробуйте предположить, выбирая новый смартфон, большинство считает эту функцию необходимой, но по факту в наши дни очень мало кто ей пользуется. Что люди хотят видеть в устройстве, хотя на самом деле это им уже не нужно. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
0: На радио ОСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Машинной от Чёрса до Фурманова, на Белинского от Авиационной до Фучика, на Проезжей от Краснодарской до Норильской, на Норильской от Железнодорожного переезда до Проезжей и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Радио ОСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами на часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Выбирая новый смартфон, большинство считает эту функцию необходимой, но по факту в наши дни очень мало кто ей пользуется. Что люди хотят видеть в устройстве, хотя на самом деле это им уже не нужно. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Может быть, это наличие физической сим-карты?
0: Наличие физической сим-карты? А им уже...
1: Может быть, одна, может быть, две. Сейчас же уже виртуальные сим-карты.
0: Ну вот нужна именно физическая карта, да? А на самом деле уже не нужно.
1: Ну да.
0: Ну нет, пока еще. Не то, не массовое явление.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Еще звоните, но близко. Как-то сразу начали с главных таких моментов. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте. Я предполагаю, может быть, это радио?
0: Радио уже не нужно?
2: Ну, как...
0: А в смартфонах я что-то давным-давно уже не встречал такое.
2: Тогда там же есть этот значок прям радио на рабочем столе.
0: Ага.
2: Сейчас в основном могут случаем можно слушать онлайн с помощью браузера.
0: Согласен, много очень стримов онлайн всего. И что-то вот заменяет эти вот онлайн-стримы. Но пока что не приемник в смартфоне. Радио Си, алло.
3: Алло, доброе утро.
0: Доброе.
3: Наш такой вариант, может быть, это смс-сообщения, которыми мы почти перестали пользоваться.
0: Не, ну какая-то есть функция, вот необходима достаточно в смартфоне, именно функция смартфона.
3: А-а-а.
0: Пока нет. Смс-ки это уже софт. Спасибо. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овены. Неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
0: Что такое необычное растет в земле, похоже на картошку, но имеет фиолетовый цвет и не картошка? Про такой необычный корнеплод поговорим минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:21 в центре города плюс 30. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и кое-что вкусненькое, но фиолетовое.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и баристы описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
0: Я буду пробовать все, что со льдом сегодня, потому что в центре Екатеринбурга уже плюс 30. Радио Си с вами. Хорошего вам понедельника.

0: Радио СИ, золотые хиты на часах 9.26 в центре Екатеринбурга плюс 30. Разгадываем невероятный вопрос на Радио СИ. Вот выбирая новый смартфон, большинство считает эту функцию необходимой, но по факту в наши дни очень мало кто ей пользуется. Что люди хотят видеть в устройстве, хотя на самом деле это им уже не нужно. Мы вспомнили про смс-ки, про функцию тюнера, чтобы слушать радио в телефоне, и еще поговорили про слоты для сим-карт. 235-103-7, телефон радио СИ. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Догадались?
1: Флеш-накопитель, потому что в телефонах очень много памяти сейчас стало.
0: Ага. Ну, то есть, что хотят видеть в устройстве, но им уже не нужно?
1: Ну, флешки все привыкли к ним, что раньше стыкать приходилось, а сейчас, как бы, телефоны объемные, и нету даже слотов.
0: Для карты памяти.
1: Да, для карты памяти.
0: Да, речь сегодня про слот для карты памяти. Разгадали? Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как догадались? Рассказывайте.
1: А не знаю, вот после первой просимку, когда сказали, сразу память пришла, что даже слотов нет.
0: Понятно.
1: Там большие объемы.
0: Как вас зовут?
1: Дмитрий.
0: Дим, ну действительно. Да, действительно. Раньше там хранили фотографии, скачивали фильмы, а сейчас в смартфонах и так много памяти. И облачные сервисы есть, и всевозможные стриминги. Так что, Дим, да. У вас, кстати, смартфон?
1: Да.
0: Там без слота для карты памяти.
1: Да, слотов нет. И там 256 гигов, как бы.
0: Хватает? Ага. Это, наверное, у вас еще и собаки нет. Вот если бы собака или кошка была, тогда бы не хватило. Для фотографий. А есть?
1: Скидываем.
0: Ясно. Хорошо.
1: Пока хватает.
0: Дим, сегодня за правильный ответ в невероятном вопросе на Радио СИ получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое. Я Дмитрий Кузьминых из Нижнего Тагила. Разгадал невероятный вопрос на Радио СИ.
0: Новый невероятный вопрос на Радио СИ будем разгадывать завтра с 9 до 10.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9.31, в центре Екатеринбурга плюс 30, сегодня днем до плюс 35. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности объявили сегодня в Екатеринбурге. Около 9 утра в городе выли сирены. В целях безопасности могут ограничить связь и мобильный интернет. Между тем, ночью и утром в городах России пострадали и погибли люди в результате воздушных атак. Так, в Ростове-на-Дону погибли супруги. Ранения разной степени тяжести получили 5 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На объездной в Екатеринбурге изменили схему проезда из-за возведения пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы, сообщили в управлении автодорог области. Участок, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Джонни Депп посетил фестиваль Комик-кон в Сан-Диего в неузнаваемом образе. Был одет по моде 19 века в темном пальто, шляпе-цилиндре с тростью. Кроме того, был с седыми волосами и седой бородой. Депп снимается в фильме по книге Чарльза Диккенса, играет скупого богача Скруджа. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 30. Сегодня в течение дня переменная облачность, в основном без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33-35. В Краснодуринске плюс 34-36. В Нижнем Тагиле, в Первоуральске плюс 32-34. В Новоуральске плюс 31-33.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Come my way.
1: Радио Си с вами, на часах 9:41, и минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про новые смартфоны, и вот выбирая новый смартфон, большинство считает эту функцию необходимой, но по факту в наши дни очень мало кто и пользуется. И речь шла про слот для карты памяти. Оказывается, многие хотят видеть это в устройстве, хотя на самом деле это им уже не нужно, потому что есть возможные облачные сервисы. Раньше туда скачивали фильмы, а сейчас есть, например, стриминги. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой ракетной опасности на территории Свердловской области.
1: А мы сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер ГАК «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Большие пробки на космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад – 10 минут на 12. И на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали космонавтов в центр, Белинского в сторону Ботаники и Восточная в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65. АО ГСК «Югория», акция до конца июля этого года. Радио Си, 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:46 в центре Екатеринбурга плюс 30. Сегодня 27 июля. Праздник у работников МФЦ. Поздравляем работников с праздником. А как должен выглядеть идеальный работник МФЦ, узнаем на Радио Си прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый и компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Радио Си с вами на часах 9.56 в центре Екатеринбурга плюс 30. В скором времени Джонни Деппа можно будет увидеть в роли Скруджа. Об этом на Радио Си в новостях через 4 минуты, а сейчас музыка понятная без слов на Радио Си.

0: Радио СИ 103,7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 30. Сегодня днем до плюс 35. На Радио СИ новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности сегодня утром в Екатеринбурге действовал менее часа. Его объявили около 9 утра. В городе громко завыли сирены. В такой ситуации жители призывают сохранять спокойствие, держаться дальше от окон, зайти в укрытие. В целях безопасности могут ограничивать связь и мобильный интернет. В РСЧС в таких случаях напоминают о том, что нельзя подбирать обломки дронов, снимать и фотографировать их, а также распространять такую информацию. Минобороны России и Росгвардии получили доступ к данным Единого госреестра ЗАГС в электронном виде. Соответствующий документ размещен на портале официальных правовых актов. Согласно ему, Минобороны сможет видеть данные для оперативного предоставления социальных гарантий и компенсаций солдатам, гражданскому персоналу вооруженных сил, уволенным с военной службы и членам их семей. Сведения также будут помогать в воинском учете, пишет агентство ТАСС. Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать информацию, которая нужна, также для предоставления соцгарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также уволенным со службы в войсках Нацгвардии и членам их семей. Жители Свердловской области, служившие в армии, получают повестки из военкоматов. Как пояснил порталу Е1 юрист Евгений Крылов, обычно резервистов вызывают для уточнения сведений воинского учета. Практически в 100% случаев именно такая формулировка обозначена в повестке. В военкомате три варианта развития событий. Сотрудники сверят данные и отпустят. Могут выдать повестку на военные сборы. Третий вариант – могут сверить данные и вклеить мобилизационное предписание, отметил юрист. Он также пояснил, что за неявку по повестке предусмотрены ограничения, в том числе запрет на выезд из России и запрет на вождение автомобиля. В Свердловской области ищут 17-летнего подростка, который пропал в Первоуральске в пятницу 24 июля. Ушел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». По данным волонтеров, подросток может находиться как в своем районе, так и в другом городе. Приметы пропавшего – рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, глаза зеленые. В день исчезновения мальчик был одет в черную кофту, черные джинсы и серые кроссовки. Те, кто знает о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить волонтерам, либо позвонить по телефону 112. Джонни Депп посетил фестиваль «Комик-кон» в Сан-Диего в неузнаваемом образе. Он был одет

0: Ленинский Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: В центре Екатеринбурга плюс 30. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си. У нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс — это всегда свобода выбора.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый, сегодня понедельник, 27 июля. Когда в нашей голове появляется мысль, что мы поступаем точно так же, как наша мама? И что это значит? Об этом минут через 10 на Радио Си.
4: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Бергнер. Твое греческое настроение.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 10:20 в центре Екатеринбурга плюс 31. Впереди у нас Тедди Свимс, мистер Всезнайка, мистер Новый Тол. А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь в точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
0: Поддержка близких – это всегда очень приятно, даже если эта поддержка только в вашей голове. Радио Си с вами. Хорошего понедельника.

0: Си. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радіо «Сі» Адріана Челентана, «Конфесса». 10:33 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 31 сегодня днем, до плюс 35 к нам пришла аномальная жара. А сейчас на радіо «Сі» новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. Жители Екатеринбурга массово жалуются на воду из крана желтого оттенка. Сообщения поступают из разных районов, могут быть связаны с дождевым паводком, пишет Е1. В водоканале говорят, что предписание от Роспотребнадзора насчет воды не поступало. В Свердловской области в жару введены ограничения на проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам. Запрет действует днем с 10 утра до 10 вечера при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные, сообщает портал «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье кассовые сборы картины составили 167 миллионов рублей. Людмила Гусева, Радио «Си».
0: А сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 31. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 33-35. В Каменске-Уральском тоже плюс 33-35. В Асбесте плюс 32-34. В Полевском плюс 31-33.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио C Madison Mars, New Vibe Who This, песня, в которой очень много летнего настроения и которая очень подходит к сегодняшней жаркой погоде. В центре города плюс 32 градуса. Сегодня 27 июля, и сегодня день рождения у писателя Владимира Короленко. Какие необычные рассказы он писал, узнаем минут через 5 на радио C.
1: Реклама.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 10:48 в центре Екатеринбурга, плюс 32 градуса сегодня днем до плюс 35. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом, и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Радио Си.

Радио ИСИ с вами. На часах 10:57. По каким федеральным трассам сегодня запрещено ездить тяжелым грузовикам из-за жаркой погоды? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 3 минуты. А еще узнаем, какой гель восстанавливает зубную эмаль. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио ИСИ оркестр Поля Мариа.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООСЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Цена нефти Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в регионе в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В пятницу президент Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, отмечает газета РУ. СМИ пишут, что Трамп отказался от новых ударов из-за опасений по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Об этом написала «Нью-Йорк Таймс». В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку. При уборке территории использовать резиновые сапоги и перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. В Свердловской области в жару введены ограничения на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Ограничения, связанные с жарой, необходимы для сохранности дорожного покрытия. Запрет действует днем с 10 утра до 10 вечера при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Сегодня днем в Екатеринбурге ожидается плюс 33-35, по области до плюс 38 градусов. К трассам федерального значения в нашем регионе относятся Пермский тракт, М-12, М-5 «Урал», Челябинский тракт, дорога Екатеринбург-Курган и Тюменский тракт. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома 2 по Гражданской с 18 августа по 25, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, однако по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречная сортировка. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Работа исследователей Ноттингемского университета опубликована в журнале Nature Communications. Зубная эмаль очень твердая, но не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Однако новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляет в точку нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, отмечают ученые, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.

0: радио Си очень яркие светлые песни, хотя это называется «В темноте in the dark». 11:10 на часах в центре Екатеринбурга, плюс 33 градуса. Сегодня спасаемся от жары всеми возможными способами. Ну и, конечно, прохлаждаемся под отличную музыку на радио Си. У нас впереди Пол Маккартни, Эрос Рамазотти и уже через минуту Любе с песней «Скворцы».
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.
0: Делюсь аппетитной новостью. На радио Си стартовала вкусная игра. С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте первым и выигрывайте вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Очень пронзительно звучит группа «Металлика», особенно когда на улице настоящая жара. 11.31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 34 градуса. У нас впереди Алекс Уоррен с песней «Fever Dream», одна из музыкальных новинок. А прямо сейчас на радио «Си» новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Средства ПВО России сбили за ночь 276 украинских беспилотников над почти 20 регионами страны, сообщили в Минобороны. Напомню, в Екатеринбурге сегодня объявляли ракетную опасность, режим действовал менее часа, аэропорт Кольцово приостанавливал работу. После проливных дождей специалисты водоканала очищают воду до нормативов, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, жители жалуются на цвет воды, но по данным Роспотребнадзора опасности для здоровья нет, пишет «Новый день». На Среднем Урале продолжается борьба с дождевым паводком. Сегодня на территории региона затопления не ожидается. За сутки от воды полностью освободились 2 жилых дома, 206 приусадебных участков, пишет «Комсомольская правда». Главным модным трендом у путешественников в этом году стали яркие, гладкие, глянцевые чемоданы. Об этом сообщили эксперты издания «Who What Where». Также в моде дорожные сумки, пишет «Лента.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 33 градуса. На улице очень жарко. Сегодня в течение дня сохранится аномально жаркая погода. Переменная облачность. В основном без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. И плюс 33-35.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где в последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. На часах 11:43, а значит, золотая коллекция вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Avicii, Wake Me Up, чуть раньше Sonic, и откроет золотую коллекцию Сэм Браун. Стоп!
1: Золотая коллекция Радио Си.

На радио Си Авичи «Wake Me Up» в золотой коллекции этого часа. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. Завтра будет чуточку прохладней. И, конечно же, ждем с нетерпением наступления прохладного вечера понедельника. А сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева. Встречайте ее через 3 минуты. Сейчас у нас музыка, понятная без слов. На радио Си знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.

0: Москве за 1 минуту полдень. В Екатеринбурге это Радио 7. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Специалисты водоканала в Екатеринбурге очищают воду до нормативов, установленных санитарными правилами. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, после проливных дождей жители города жалуются на цвет воды из-под крана, она желтоватого оттенка, местами на ее запах. По данным Роспотребнадзора, опасности для здоровья горожан нет. Что касается прозрачности, то в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристалла, прозрачности придется ограничивать подачу воды, отмечают журналисты телеграм-канала «Близкого к мэрии», пишет сегодня «Новый день». После сообщения об отравлении детей в санатории Обуховске следователи Нижнесергинского района завели уголовное дело. Об этом сообщает Тверской области. Дело завели по статье «Нарушение санэпидемправил». Следственные органы осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Сотрудники ведомства уточняют точное количество пострадавших детей, а также изучают необходимую документацию. Ранее управление Роспотребнадзора региона сообщило о 7 детях, заболевших энтеровирусом в филиале санатория в Нижних Сергах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на вахтовика одного из горнодобывающих предприятий завели сразу 2 уголовных дела после дебоша в самолете – хулиганство и вандализм. Мужчина был пьян, курил прямо в салоне на рейсе из Таиланда 7 мая. Также он повредил табличку с надписью «Выход» в самолете, сообщили в пресс-службе Уральского МВД на транспорте. Авиакомпания оценила ущерб на сумму 20 тысяч рублей. Кроме статей, на дебошира составили 3 административных протокола. После их рассмотрения арестовали на 10 суток. Сейчас по факту инцидента продолжается расследование. Также решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные. Таковы данные портала «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье, с 23 по 26 июля, кассовые сборы ленты составили 167 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга заняла комедия «На деревню дедушки 2». Она заработала за выходные больше 76 миллионов. Совокупные сборы фильма – 229 миллионов рублей. Замыкая тройку лидеров, биографический фильм «Майкл». Кассовые сборы за прошедший уикенд составили почти 61 миллион рублей. Лента идет в прокате уже 14-ю неделю. Общие сборы достигли отметки 2,5 миллиарда рублей, пишет газета.ру. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге ATP с 8 места на 7. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде после Уимблдона 2026, пишет сегодня газета.ру. Медведев неудачно выступил на турнире и после неудачи прекратил работу со своим тренером. Медведев – победитель открытого чемпионата США 2021 года, финалист 6 турниров «Большого шлема». В его активе 23 титула ATP в одиночном разряде, отмечает газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. В Екатеринбурге 12.10, плюс 32. Моря у нас по-прежнему нет рядом, поэтому ловите целую россыпь освежающих хитов. Уже через минуту группа «Звери». Напитки покрепче.
1: Реклама.

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
1: Радио Си.

0: Си, 103.7 FM, 12.15. Музыкальные планы у нас потрясающие. Это Бен Дилей, Крис Норман и Оливия Дин. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» — крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» — «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» — «выбивать» и «арма» — «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукто» — это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» — заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» — «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» — это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» — это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни, как это слово» или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. 12:29, сейчас выпуск новостей, и с нами Людмила Гусева.
1: Добрый день. Власти Ярославской области сообщили о массированной атаке ВСУ. Регион находится в 700 километрах от границы с Украиной. Но над ним сегодня было сбито 40 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Один человек получил осколочное ранение. В нескольких домах выбиты стекла. Есть повреждения личных автомобилей, пишет РБК. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. Номера телефонов для консультаций опубликованы на официальных сайтах органов Роспотребнадзора в регионах. Жара уйдет из Свердловской области только ближе к выходным. Сегодня ее пик. Со вторника температура будет постепенно снижаться, но 30-градусные отметки Росгидромет обещает до четверга. С пятницы, суббота, воскресенье плюс 27-25 градусов днем. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, днем во вторник до плюс 33.
2: Реклама.
3: Ага, эскимо «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Радио 7, меньше слов и больше музыки. И впереди у нас хиты, которым легко подпевать. Это будут Дайда, Кардиганс и уже через минуту группа Queen, I Want to Break Free.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а...

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Радио Си, золотые хиты. 12.56 и готовьтесь к проникновенным, нежным рассказам о настоящих чувствах. Пятерка песен о любви ждет нас в начале второго, а в конце этого часа Владимир Косма. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13:00. Это радио СИВ. Сейчас выпуск новостей. С нами Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Власти Ярославской области сообщили о массированной атаке ВСУ. Регион находится в 700 километрах от границы с Украиной. Однако над ним было сбито 40 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Один человек получил осколочное ранение. В нескольких домах выбило стекла, есть повреждения личных автомобилей. Всем пострадавшим обещают компенсации, пишет РБК. Между тем, персонал логистического комплекса компании Wildberries в Удмуртии сегодня эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников в городе Сарапуле. Часть населенных пунктов Крыма из-за новых атак ВСУ снова осталась без света. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге полуострова, пишет газета.ру. На Среднем Урале продолжается борьба с дождевым паводком. За сутки от воды в регионе полностью освободились 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах. За сутки просушены 19 домов, рапортуют в пресс-службе МЧС области. Всего к работам по ликвидации последствий паводка привлечены более 300 человек, 120 единиц спецтехники. Отрезанными от большой земли остаются 22 населенных пункта области. Сегодня на территории региона затопление не ожидается, пишет «Комсомольская правда». Между тем, на этой неделе на Среднем Урале начнутся новые дожди. Свердловский гидромет обещает кратковременный дождь уже завтра. По данным Росгидромета, новые ежедневные осадки начнутся со среды. Далее, до воскресенья включительно, ожидаются небольшие дожди. Температура будет постепенно падать. Сегодня пик жары, плюс 33-35 днем в Екатеринбурге, по области и до плюс 38 градусов. По данным Росгидромета, до четверга в Екатеринбурге ожидаются 30-градусные отметки, чуть выше или чуть ниже. В пятницу уже плюс 27 градусов днем, в субботу и воскресенье до плюс 25, обещает Росгидромет. Плановый ремонт Новосвердловской ТЭЦ в Екатеринбурге завершается сегодня, 27 июля. Это именно плановый ремонт. Остановка теплоэлектростанции не связана с паводком, сообщили на станции. Информация некоторых СМИ о том, что ТЭЦ стоит якобы из-за плохого качества поступающей воды, не соответствует действительности, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе Свердловского филиала компании ПАО «Т-Плюс». Новосвердловская ТЭЦ не берет воду из открытого водоема, нагревает холодную воду, которую поставляет МУП «Водоканал», уточнили в пресс-службе ТЭЦ. Она была остановлена 17 июля для ремонта оборудования в рамках подготовки к зимнему сезону. Супруги-актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера ленты состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года. По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологического миллиардера. Пенелопа Крус играет его жену, но начинает сомневаться и в моральности проекта, и в длительном браке тоже. Напомню, актеры женаты с 2010 года, у них 2 детей. Они уже не раз снимались вместе. А их роман начался на съемках картины Вуди Аллена в 2008 году «Вики Кристина Барселона». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
3: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
2: На радио Си 5.

0: Вот он, хранитель простых истин, Эд Ширан, Perfect в пятерке песен о любви. 13.23, вы слушаете Радио Си, впереди ночные снайперы, актриса и Нана Лонли. Радио Си, золотые хиты.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13:32. На очереди роскошная новинка от Селин Дион. Дождитесь. Сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В Свердловской области в жару введены ограничения на проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам. Запрет действует днем с 10 утра до 10 вечера при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. После проливных дождей специалисты водоканала очищают воду до нормативов, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, жители жалуются на цвет воды, но по данным Роспотребнадзора опасности для здоровья нет, пишут «Новый день». Главным модным трендом у путешественников в этом году стали яркие, гладкие, глянцевые чемоданы. Об этом сообщили эксперты издания «Hobotware». Также в моде дорожные сумки, пишет «Лента.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 31-33.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: confess, got to give. Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Россия там, где музыка прежде всего. 13:45 в Екатеринбурге. Ждем тройку золотых хитов. Будут Рикстон, Майкл Джексон. И в начале звонкая диско-дива Сиси Кэтч.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
4: Новое-новое, это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: передач. Ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: У вас ремонт? А в Петровичи Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Калинка, Калинка.

0: магазинов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

Без трех минут два в Екатеринбурге. Это Радио Си. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам превосходного рабочего дня. И прямо сейчас звуки флейты, сотканные из воздуха и тумана. Это Джеймс Ласт, «Одинокий пастух».

0: В Екатеринбурге 14:00. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В ближайшие три дня в Свердловской области возрастет риск природных пожаров, предупреждают в МЧС. С 28 по 30 июля прогнозируются высокие классы пожарной опасности. Значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на ближайшее строение, отметили в МЧС. Спасатели просят уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности, призывают не использовать открытый огонь, не разводить костров. Также не стоит сжигать мусор, проводить в лесах и на других территориях какие-либо пожароопасные работы. В случае возникновения возгорания необходимо срочно звонить по номерам 101 или 112, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области вновь запретили проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения днем с 10 утра до 10 вечера. Запрет вводят при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, и тяжелый грузовик может продавить покрытие. Запрет на движение фур по федеральным трассам днем вводили также в минувшую пятницу, субботу и воскресенье. К трассам федерального значения в регионе относятся Пермский тракт, М-12, М-5 Урал, Челябинский тракт, дорога Екатеринбург-Курган и Тюменский тракт. В России распространяются услуги так называемых черных менторов. Они подделывают опыт работы начинающим специалистам. Такие услуги опасны, пишет газета «Известия». Как поясняет карьерный консультант Алиса Курц, из-за строгих требований работодателей новички начали чаще включать в свои резюме фиктивные данные о стаже. Черные менторы придумывают им легенду о том, где человек работал, какими проектами занимался, тренируют по техническим вопросам. Специалист отмечает, что фиктивные данные могут помочь пройти первичный отбор, но когда обман обнаружат после приема на работу, сотрудник может лишиться должности, рекомендаций и профессиональной репутации. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. В рамках консультации они расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в регионах. Глава Минпромторга России Антон Алиханов носит необычные часы. Они показывают время в обратном порядке. Аксессуар создан российской фабрикой «Ракета», пишет «Лента.ру». По словам Алиханова, эти часы модели «Русский код» бренда «Императорская петерговская фабрика» помогают тренировать голову. Можно и так представить себе время и в обратную сторону, цитирует министра «Лента.ру». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11:03 в Екатеринбурге. Катя Григорьева меня зовут. И впереди у нас изумительная новинка от Милен Фармер. А еще будет Юля Савичева. Высоко. Радио Си. Музыка, которую мы любим.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106 784 754 56 55.

0: 28. Выпанов Вадим Геннадьевич. Огрнип 321-665-800-209-902.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Реклама.
1: На радио Си стартовала вкусная игра, и я спешу этим поделиться. С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра зашифровываем различные блюда. По названиям ингредиентов нужно догадаться, о каком кушанье речь. Дозвонитесь первым, ответьте верно, и вкусный приз ваш. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 2:33. И сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева.
1: Добрый день. Минпромторг разработал новые ограничения для продажи табака в России. Власти на местах будут определять границы прилегающих к территории школ и колледжей, где запрещена розничная торговля табачными изделиями. Документ еще должен пройти общественное обсуждение. В ближайшие 3 дня в Свердловской области вырастет риск природных пожаров, предупреждают в МЧС. С 28 по 30 июля прогнозируются высокие классы пожарной безопасности. Свердловчан призывают быть осторожнее. На объездной Екатеринбурга изменили схему проезда из-за возведения пешеходного моста на участке между 10 и 22 километрами трассы, сообщили в управлении автодорог. Участок, где идет стройка, частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, сообщает ШОТ. На месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит 2-этажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, днем во вторник до плюс 33.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио России. Музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге без 15.3. Зовут меня Катя Григорьева и представляю вам тройку золотых хитов. Ждет нас кинематографический гипноз от Очи Оверкилл. Это Girl, You'll Be a Woman Soon. А еще будут Three Doors Down и Альфавиль. Радио России. Золотые хиты.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Золотая коллекция «Радио 7».

Руси золотые хиты. Без трех минут три в Екатеринбурге великий шоумен и провокатор Робби Уильямс ждет нас в начале четвертого. А прямо сейчас Фидель Уикед. Музыка, понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 15:00. Вы слушаете радио СИФ. Сейчас выпуск новостей. Людмила Гусева.
1: Добрый день. Вода желтоватого оттенка в кранах жителей Екатеринбурга не опасна для здоровья. Специалисты водоканала очищают поступающую из водохранилищ воду до нормативов, установленных санитарными правилами. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал «Екатеринбург главный», близкий к мэрии. Напомню, после проливных дождей жители Екатеринбурга жалуются на цвет воды из-под крана, местами и на ее запах. Специалисты говорят, что в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристальной прозрачности, придется ограничивать подачу, пишет «Новый день». В центре Екатеринбурга в августе на целый месяц перекопают часть улицы Первомайской. На участке между Толмачевой и Карла Липнихта будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить ни автомобили, ни ходить пешеходы, отмечает Ядин. Ограничения будут действовать с 3 августа по 30. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Прокладывать инженерные сети будет специальный застройщик, литературный, уточнили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать перекопанный участок Первомайской по близлежащим улицам Карла Липнихта, проспекту Ленина, Царской и Никонова. За прошедшую неделю в Свердловской области появились на свет 663 ребенка. Девочек больше, чем мальчиков, на 20 человек. Об этом сообщили областной газете в пресс-службе Минздравоохранения. Большинство родов уральские медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга – 425. Одной из счастливых мам стала жительница Камышлова. Она одной из первых родила в перинатальном центре Каменска-Уральского сразу после недавнего потопа в роддоме. Все прошло прекрасно, персонал сработал правильно и быстро. Неприятности из-за непогоды мы почти не ощутили. Нас переселили в другое отделение. Спасибо всем врачам, цитирует молодую маму областная газета. Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, сообщает ШОТ. Как выяснили журналисты, на месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. От дома, который Задорнов купил в 1990-м, ничего не осталось. Общая площадь участка составляет почти 3000 квадратных метров. После смерти Михаила Задорнова в 2017-м недвижимость перешла к его первой жене Велте. Женщина живет в Москве и не могла содержать дом на расстоянии. В 2020 году его сначала сдали в аренду, затем он был продан, пишет газета.ру. Жировое уплотнение в области 7-го шейного позвонка или холка не всегда формируется из-за лишнего веса. Она может образоваться при постоянном сидении в телефоне и искривлении позвоночника, а также из-за гормональных нарушений, рассказала массажист, СПА-терапевт Людмила Сычева. Избавиться от холки можно при помощи плавания, пилатеса, а также ЛФК или гимнастики, курсом аппаратных методик и ручного массажа. Но перед началом каких-либо действий нужно обратиться к врачу-эндокринологу или остеопату, отметила СПА-терапевт, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: правдивая история любви. Это Шон Мендес и Камила Кабельо, «Синьорита» на 103.7 FM. В Екатеринбурге 11 минут 4-го. Это Радио Си, а значит, с нами работать легче. Впереди Эфор Дэвид, Инна и группа «Браво». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Сын

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. В Екатеринбурге 15:32, а сейчас выпуск новостей Людмила Гусева.
1: Добрый день. После отравления детей в санатории Обуховске СКР завел дело по статье нарушения санэпидемправил. Ранее сообщалось о семерых детях, заболевших энтеровирусом в филиале санатория в Нижних Сергах, пишет «Комсомольская правда». Вода желтоватого оттенка в кранах Екатеринбурга не опасна для здоровья. Специалисты водоканала очищают ее до санитарных нормативов, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». После ливней водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью, пишет «Новый день». В центре Екатеринбурга на месяц перекопают часть улицы Первомайской. На участке между Толмачевой и Карла Липнихта будут прокладывать трубы с 3 по 30 августа. Туда не будут пускать ни автомобили, ни пешеходов. Жара уйдет из Свердловской области к ближайшим выходным. Сегодня ее пик. Со вторника температура будет постепенно снижаться. По данным Росгидромета, с пятницы плюс 27, выходные плюс 25. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 31-33.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 15:44. Вы слушаете Радио Си. Прямо по курсу хиты, которые с каждым годом все лучше. Хуанес, Джо Кокер и Пэтти Райан.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: Америки твое греческое настроение.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

Радио Си, 103.7 FM, без 2:04 в Екатеринбурге. Еще одна красивая история ждет нас в начале пятого. Это Sting, Fields of Gold. А прямо сейчас музыка, понятная без слов. Это Радио Си.

0: Одна минута пятого в Екатеринбурге. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности были названы выполнение поручений президента и достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге в конце августа. Среди хедлайнеров – актер Юрий Колокольников, который снимался в «Игре престолов» и фильме Кристофера Нолана «Довод», стилист и телеведущий Александр Рогов и писатель Максим Ильихов. Фестиваль объединит 5 направлений – кино, моду, анимацию, арт и IT. В программе лекции, дискуссии, мастер-классы. Участниками станут представители 10 стран, в том числе Кореи, Непала, Арабских Эмиратов, Турции. Фестиваль состоится с 25 по 28 августа. Организует его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте фонда. Свердловские атлеты завоевали 3 медали на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге в конце прошлой недели. На турнире было разыграно 46 комплектов наград, как сообщил министр спорта области Леонид Рапопорт. Уральские спортсмены взяли 2 золотые и 1 бронзовую медали. Победу в прыжках в длину среди женщин одержала Милана Садовская, показавшая результат 6,46 метра. Еще одно золото у бегуна Максима Якушева, который финишировал первым в беге на 3000 метров с препятствиями. И на этой же дистанции среди женщин бронзу взяла Анна Тропина. Личные данные голливудских звезд слили в сеть. Об этом изданию The Sun сообщил эксперт по кибербезопасности Джереми Фаулер. По его словам, в открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты Анджелины Джоли, Шерон Стоун, Роберта Де Ниро, Джорджа Лукаса, Мартина Скорсезе и других знаменитостей. Личные данные артистов были обнаружены среди записей, относящихся к ежегодному кинофестивалю «Трибека» в Нью-Йорке. Организаторы фестиваля, основанного Робертом Де Ниро в 2002 году, ведут расследование, пишет газета.ру. Доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Завершаем этот горячий трудовой понедельник под любимые песни. И впереди только лучшие хиты последних десятилетий. Будут Саваш, Тедди Свимс и Город 312. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106 784 754.

0: 16:29, это Радио Си. Громкий хит от Imagine Dragons ждет нас через пару минут. А сейчас новости и Елена Пипе.
1: Добрый день. Евросоюз думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. Принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций может стать последним, пишет РИА. Пожарные машины заметили возле ТРЦ Академический в Екатеринбурге. По словам очевидцев, всех посетителей вывели на улицу. Информации о том, что там произошло, пока нет, сообщает Е1. Новые дожди ожидаются в Свердловской области. Кратковременные осадки местами возможны во вторник. Ежедневные дожди начнутся со среды. Впрочем, по прогнозу Росгидромета, они будут слабыми и к пятнице станет прохладнее. К выходным днем в среднем плюс 25. В сети вышел трейлер сериала «Алиса в стране чудес. Безумные приключения». Это расширенная версия фильма с Анной Пересильд. В нее включены не вошедшие в фильм фрагменты и новые музыкальные номера. Будет всего 6 серий. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, днем во вторник до плюс 33.
2: Реклама.
3: Ага, Эскимо, «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Руси.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. 16 часов и 42 минуты, и представляю вам золотую коллекцию этого часа. Лаура Паузини, White Town, и в начале химия двух полярностей. Да, правильно догадались, Modern Talking.
1: Реклама.
2: Сын

0: Монетки – твое греческое настроение.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча – 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

В Екатеринбурге без 5:05. Это Радио Си. Саундтрек к жаркому дню в начале шестого. Это Рио Shine On. А сейчас Виктор Зинчук. Музыка, понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.

0: Две за одну минуты пять в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости с Хеленой Пипе, спонсор выпуска ОСЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге новый пятисекционный трамвай сошел с рельсов и перекрыл путь другим вагонам. Информацию порталу Е1 подтвердили в мэрии и департаменте транспорта. ЧП с трамваем 18 маршрута произошло возле торгового центра «Буревестник» на остановке Волгоградская. Из-за ЧП было задержано движение трамваев номер 1, 3 и 16. Их направили в объезд. Недавно подобное уже происходило с трамваем 18 маршрута, причем в том же районе, недалеко от 40-й больницы, напоминает Е1. В Кольцово сегодня было задержано порядка 10 рейсов. После утреннего закрытия аэропорта из-за ракетной опасности авиакомпаниям пришлось сдвинуть график вылетов. Были перенесены рейсы в Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Минводы, Краснодар, Сочи. В прошлый раз ограничения в Кольцово вводили в субботу на более длительное время из-за угрозы БПЛА. Тогда были задержаны десятки рейсов, напоминает агентство ЯН. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Мошенники придумывают новые способы обмана россиян. Так они намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Об этом агентство ТАСС рассказали в МВД. Там предупредили, что лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или в полицию. Еще одна новая уловка мошенников. Они звонят от имени сотрудника банка и сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дропер. В этом случае нужно положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, советуют в МВД. Россия нарастила экспорт своей молочной продукции и стала продавать за границу на 14% больше молочных продуктов, чем год назад. Больше всего покупают сыр и творог, а главные покупатели – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. Об этом сообщает «Агроэкспорт». По его данным, за 5 месяцев этого года стоимость экспортированной молочной продукции превысила 19 миллиардов рублей. Год назад было на 19% меньше. Доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.dom.rf.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Екатеринбурге 17.08. И сейчас расскажу кое-что интересное.
1: Реклама.
0: Эта информация точно раззадорит аппетит. На Радио Си стартовала вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. С 27 июля по 7 августа по будням в 8.05 утра ловите наши кулинарные задания и отгадывайте блюда. Нужно лишь дозвониться первым, ответить верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осторожно, Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-7. 54, 56, 55.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест». Айвазовский. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Сегодня в Кировском сыр российский «Казмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: И о пробках. По данным сервиса Яндекс.Карты, скопился транспорт на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка, на Турбинной затор от Учителей до Космонавтов, медленно движется Московская от Объездной до Волгоградской, на Вильгельма де Генина затор от Академика Сахарова до Краснолесья и плотное движение на Шевской от Краснофлотцев до Фронтовых бригад.
1: Радио Си 103,7 FM.

0: Петербурге 17:23. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую и желаю, чтобы этим вечером у каждого из вас нашлось местечко, где будет прохладно и хорошо. Впереди у нас «Enigma: The Rivers of Belief» и Полина Гагарина. Спектакль окончен. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Автолекарь.

0: кряром.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Руси.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 17.32. Сейчас новости, Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. Номера телефонов опубликованы на сайтах региональных управлений. В центре Екатеринбурга на целый месяц перекопают часть улицы Первомайской между Толмачёвой и Карла Либкнехта. Там будут прокладывать трубы. Движение транспорта и пешеходов перекроют с 3 по 30 августа. Чемпионат России по легкой атлетике, который прошел на обновленной арене «Калининец» в Екатеринбурге, посетили более 15 тысяч зрителей. А за награды в 46 дисциплинах боролись 770 сильнейших спортсменов из 67 регионов страны, сообщает Минспорта Свердловской области. Радиостанция «Судного дня» в понедельник передала сообщение. В 11:40 по Москве в эфир вышло слово «анархистка». Радио периодически выдает в эфир таинственные сигналы, смысл которых пытаются интерпретировать во всем мире. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 31-33.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Отличный вечер под отличную музыку. Это мистер Президент на 103.7 FM. 17.44, а в золотой коллекции Радио Си ждут нас сразу три золотых хита. Это Расмус, Скорпионс и Джордж Майкл.
1: Реклама.

0: Караоке твое греческое настроение.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: «Калинка, Калинка, еды нам привези-ка».
4: «Оглянуться не успели?»

0: обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5% 109,99 за 300 граммов. Батончик Пикник Биг. 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: И о пробках спонсор ООН «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». В эти минуты Яндекс.Карты выдают 4 балла. Из-за дорожных работ транспорт скопился на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На ЕКАДе пробка от 19 до 16 километра. Медленно движется Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. На Сибирском тракте затор от Буторина до переулка Активистов. И пробка на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда.
4: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
5: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

Радио Сия, 103.7 FM. Без 3:06 в Екатеринбурге. В начале 7-го у нас песня, которая не оставляет ни одного шанса на равнодушие. Это дуэт Эроса Рамазотти и Тины Тернер, Коза де ла Вита. А сейчас Блонкер, Сайдвок Кафе. Музыка, понятная без слов.

0: 6 вечера в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Евросоюз подумывает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства ЕС воспользуются правом вето при утверждении новых санкций, думают в Евросоюзе. Таким образом, принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним. На парковке торгового центра «Академический» в Екатеринбурге в понедельник днем вспыхнул пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе регионального управления МЧС, на парковке загорелся автомобиль. Сигнал о пожаре поступил в 15:39. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Пожарные справились с огнем за 5 минут. Вода желтоватого оттенка в кранах жителей Екатеринбурга не опасна для здоровья. Специалисты водоканала очищают поступающую из водохранилищ воду до нормативов, установленных санитарными правилами, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, после проливных дождей жители Екатеринбурга жалуются на цвет воды из-под крана, а местами и на ее запах. Специалисты говорят, что в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристальной прозрачности, придется ограничивать подачу. На время международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, ограничат движение машин с опасными грузами. Как пояснили в мэрии, речь идет о транспорте, перевозящем пиротехнику, легко воспламеняющиеся жидкости, токсичные вещества и прочее. Все, что может нести потенциальную угрозу в дни массового скопления людей. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до 10 вечера. О том, каких дорог это коснется, подробно пишут городские ресурсы. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар 78.03, евро 88.89.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 1997 и плюс 34. Я вот сижу под кондиционером, их, конечно же, не ощущаю, но представляю, что там представляю. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам поскорее уже, если вы еще этого не сделали, закончить рабочий день и уже где-то охлаждаться. Впереди у нас группа Queen и Оливия Дин. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Буше» до 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.

0: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: И расскажу о пробках. К этой минуте, по данным сервиса Яндекс.Карты, много транспорта на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов и на Космонавтов от Совхозной до Бакинских комиссаров. Медленно движется участок Трудовая губа.

0: Пахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка и затор на Икаде от 51-го километра до реки Решетка и от реки Березовка до моста через железную дорогу.
1: Радио Си 103.7 FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Россия, там, где музыка прежде всего. 18.31, Холли Молли Шата Френд ждет нас дальше. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «Ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «Levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Lumos» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «lumen» — «свет» и суффикс «os», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «nox», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» — это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» — это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио 7. Музыка, которую мы любим. 18.44. Великолепнейший выпуск золотой коллекции впереди. Будут Pink, Me and My. И уже через 2 минуты Taco, Putin on the Ritz.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бомбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
4: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная. Бескостная. Охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая. Порционная. Свежемороженая. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: И о пробках спонсор у «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». В эти минуты медленно движется ЕКАТ от реки Березовка до улицы Высоцкого и от 51-го километра до реки Решетка. Пробка на Московской от Хомякова до Куйбышева. Затор на участке Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Шевской плотное движение от Тепличной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
8: Радио «Си», 103.7 FM.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

без одной минуты 7 в Екатеринбурге. А в начале 8-го, по традиции, мы играем. Третий звонок, и там на кону отличный подарок. Это суперкнига. Обязательно участвуйте. А сейчас музыка, понятная без слов. Дэвид Гарретт на радио Си.

0: 7 вечера в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Елена Пипе, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Екатеринбуржцам возвращают горячую воду. Ремонт на Новосвердловской ТЭЦ завершен. Воду потребители получат, как только будут готовы результаты исследований. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят термическую дезинфекцию трубопроводов теплоснабжения Новосвердловской ТЭЦ с последующим лабораторным контролем качества воды. Ремонт на ТЭЦ проходил 10 дней с 17 по 27 июля и был плановым. Отключения затронули Березовский и часть жителей Екатеринбурга. В центре Екатеринбурга на целый месяц перекопают часть Первомайской между Толмачевой и Карла Либкнехта. Там будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает Е1. Ограничения будут действовать с 3 по 30 августа. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Для автомобилистов организуют объезд через Карла Либкнехта, Ленина, Царская и Никонова. Международный кинофестиваль «Одна шестая», который пройдет в пятый раз в Екатеринбурге, открывает прием заявок на участие в актерской лаборатории. Сам фестиваль состоится с 29 августа по 3 сентября. На нем в этом году будут работать актерская, а также сценарная лаборатории. Куратором актерской выступит известный российский актер театра и кино, кинопродюсер Егор Корешков. Сценарной лаборатории будут руководить сценаристы Александр Архипов и Петр Мордвенцев. Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.

0: и расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Замечательный приз у нас сегодня на кону. Это подарочное издание «Гжель. Русский промысел 18-21 века» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» 12+. Этот альбом приглашает в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги вас ждут фотографии и описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи для читателей старше 12 лет. И вот, чтобы это удивить книгу получить в подарок, прямо сейчас набирайте номер 235-103-7. Ваш звонок должен стать третьим.
2: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы. Маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И о ситуации на дорогах. К этой минуте Яндекс.Карты сообщают о заторе на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Медленно движется Московская от Объездной до Волгоградской, Объездная от Громова до Амундсена. И на Якаде небольшой затор от Садов до реки Решетка.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Это третий звонок, и, как понятно из названия игры, дозвониться нужно третьим. 235-103-7. Радио Си, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Евгения.
0: Вы так хотите книгу, что дозвонились самой первой, самой-самой.
1: А, да?
0: Да.
1: Какая я молодец.
0: Рассказывайте, как у вас с жарой, дружите ли?
1: Ой, мы в саду, у нас все хорошо. Мы отдыхаем, у нас речка, все хорошо.
0: Угу. Все с вами понятно, молодцы, отдыхайте дальше. Звоните еще, вы вполне можете стать третьими.
1: Спасибо, может быть, дозвонюсь.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, каким я позвонил?
0: Как вас зовут, скажите?
2: Константин.
0: Вы сегодня номер два.
2: Эх, жаль.
0: Нет, не жаль. Давайте рассказывайте, как вы сосуществуете с этой жарой. Можете приветы передать.
2: Ну, с этой жарой очень тяжело. Сегодня вот поехал, купил кондиционер. А привет, кстати, хочу передать однокласснику Сабрыкину Андрею. У него сегодня день рождения. Пожелать ему долгих лет жизни и здоровья.
0: Ну вот видите, не зря же позвонили.
2: Ну да.
0: Хорошего вам вечера и установки кондера.
2: Спасибо.
1: Алло.
0: Так.
1: Это Евгения, я третья, надеюсь.
0: Ну что ж, отдых в саду помогает.
1: Вообще, видимо, заряжают. Давно хотела до вас дозвониться.
0: Тогда рассказывайте, какая у вас речка протекает.
1: Речка у нас Рефтинское водохранилище.
0: Купались?
1: Конечно.
0: Я вам желаю прекрасного вечера, конечно же. А вы всем тоже можете что-нибудь пожелать?
1: А желаю, чтобы у всех все было хорошо всегда. У всех все получалось и случалось. Всем успеха.
0: На правах рекламы подарочные издания «Гжель. Русский промысел» 18-21 века.

лидера российского нонфикшн-рынка, издательства «Бамбора» 12+. Этот альбом приглашает в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги вас ждут фотографии и описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи для читателей старше 12 лет. Завтра книга ждет кого-то из вас.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Сия. 19:48. Ждем золотую коллекцию. Там Леди Гага о цене славы и темной стороне обожания. Будет хит «Папарацци». Еще Ace of Base и Bad Boys Blue. Но прежде о пробках. Спонсор ООО «Наша машина», официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». В эти минуты медленно движется Вильгельма Дегенина от Павла Шаманова до Краснолесья, на объездной затор от Громова до Амундсена, на Бебеля пробка от Пехотинцев до Таватуйской и на проезжей затор от Губахинской до Укромного переулка.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65. АО ГСК «Югория», акция до конца июля этого года.

Да, эта девушка в очередной раз доказала, что поп-музыка может быть опасной. Это папарацци Леди Гага в золотой коллекции Радио Си. В следующем часе ждет нас Элтон Джон, будет хит Believe, а сейчас ППК, перезагрузка. Музыка, понятная без слов, на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 1:09. Это Радио Си. Сейчас новости с Еленой Пипе, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности парламента были названы выполнение поручений президента, достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. На следующее заседание Госдумы соберутся уже депутаты 9-го созыва. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
0: И о погоде. Завтра ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 20-22. Завтра днем в Екатеринбурге и Новоуральске до плюс 33. В Первоуральске плюс 28-30. В Нижнем Тагиле и Краснотуринске плюс 30-32.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: больше слов, больше музыки. Это Радио Си. 12 минут 9 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Приветствую вас. Прямо по курсу у нас великая затворница Милен Фармер с новой песней. Обязательно дождитесь. Чуть раньше порция русского рока. Танцы минус, цветут цветы. А прямо сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика — лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Реклама.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 июля.

0: 24 июля. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Она практически не дает интервью, не появляется на светских тусовках и живет в абсолютной приватности. Но, что главное, делает новую музыку. Это Милен Фармер только что радовала нас. В Екатеринбурге 2021, прямо по курсу Энрике Иглесиас и Юритмикс. Радио 7, золотые хиты.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 103.7 FM. Радио 7.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: А вот ему, Энрике Иглесиасу, завтра нужно позаботиться о помощниках, потому что сил, оказывается, не так-то много.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, повремените с важными начинаниями, вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Росси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомая.

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, в Екатеринбурге без 15.9, и выпуск «Золотой коллекции» впереди. Дэвид Червит, Лиан Раймс, и в самом начале исполнитель, который, несмотря на американские корни, стал воплощением истинного французского шарма, Джо Дассен. Сетюнок здесь тепа.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
2: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Это Радио Си. И о погоде на вторник. Будет переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 20-22. Завтра днем в Екатеринбурге, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 33, в Полевском до плюс 30.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: что может быть лучше, чем летний вечер под прекрасную музыку? Это Радио Си, и дальше Дюк Дюмон, Бонни Тайлер, а еще Дэвид Гетта и Сиа. Радио Си — музыка, которую мы любим.
1: Реклама.

0: Мастаки, твое греческое настроение.
1: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Две тысячи первый Шакира, 94-й Everything But The Girl и прямо сейчас 88-й год Fancy.

Одна из главных девушек этого лета, амбассадор чемпионата мира по футболу, это Шакира на 103.7 FM. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам изумительного вечера, а дальше у нас романтический.

0: 10 вечера в Екатеринбурге. Это Радио Си. И расскажу о погоде. Во вторник будет переменная облачность. Днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывистый. Ночью плюс 20-22. Днем завтра до плюс 33.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225. Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на Радио Си.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Вы слушаете «Романтический вечер» Радио Сия, и сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
1: Романтический вечер на радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 11 вечера. И о погоде. Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью плюс 20-22, завтра днем до плюс 33.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. Сегодня «Гарри Поттера. Заклинания». Одно из самых известных и любимых заклятий саги – как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукто» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в «Гарри Поттере» – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедавра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
5: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности парламента были названы выполнение поручений президента, достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. На следующее заседание Госдумы соберутся уже депутаты 9-го созыва. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом, и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
1: Новости со всего света.
8: Для слушателей старше 12 лет.
4: Иногда мы ловим себя на мысли «сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама». И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
6: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспелиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедавра» означает «исчезни, как это слово» или «пусть». Вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
5: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности парламента были названы выполнение поручений президента, достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. На следующее заседание Госдумы соберутся уже депутаты 9-го созыва. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Иногда мы ловим себя на мысли: «Сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама». И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
6: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.
1: Oh, Father, tell me.

0: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
1: Это радио Си.
2: Слушай, ты был прав.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «Ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «Levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» — «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспелиармус» имеет латинские корни «экспеллере» — «выбивать» и «арма» — «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукто» — это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятий и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый и компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его всего, как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Оба мягкие, приятные и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
5: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности парламента были названы выполнение поручений президента, достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. На следующее заседание Госдумы соберутся уже депутаты 9-го созыва. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Иногда мы ловим себя на мысли: «Сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама». И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
6: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «Ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «Levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» — «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспелиармус» имеет латинские корни «экспеллере» — «выбивать» и «арма» — «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукто» — это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый и компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого крепкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
5: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности парламента были названы выполнение поручений президента, достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. На следующее заседание Госдумы соберутся уже депутаты 9-го созыва. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Иногда мы ловим себя на мысли: «Сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама». И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное – мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
6: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.